услышите сенсацию наступившего века в исполнении Fantastic Party Band и очаровательной певицы Александры Калинка.